0: ecco morta. Ecco morta.
1: Ну, что вот у нас тут. А мне надо. Надо дальше родом.